Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забыли.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Владимир Путин дал указание остановить удары по Киеву на 3 дня. Временный мораторий действует с 5 по 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, решение о приостановке ударов по украинской столице связано с подготовкой и проведением контактов американских переговорщиков. В субботу спецпосланник президента США Стив Уиткоф и зять Трампа Джаред Кушнер прилетели в Москву на обсуждение вариантов украинского урегулирования. Их переговоры в Киеве назначены на воскресенье. Добавлю, что ВСУ также объявили о прекращении огня на 3 дня. Первоуральск и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял российский оргкомитет «Победа». Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в «Победу». В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны, в Первоуральске трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры, зажигательные смеси, а в Копейске – уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно вакцинироваться группам риска – это дети, пенсионеры, беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями, а также медики, учителя, призывники. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируют привить 65% населения или более 2,5 миллиона жителей Свердловской области. В Свердловской области стартовал прием заявок на участие в 20-м юбилейном фестивале будущих мам. Как сообщили в департаменте информполитики, очный кастинг беременных участниц состоится 9 октября в Екатеринбурге, а финал конкурса традиционно приурочат к Дню матери в конце ноября. К участию в конкурсе приглашают жительниц Среднего Урала, чей срок беременности к финалу проекта составит от 28 до 32 недель. Обязательное условие – разрешение от лечащего врача. Заявки принимаются на официальном сайте фестиваля. Российским туристам сложнее всего во время отпуска ничего не делать. Таковы итоги исследования, на которое ссылается Лента.ру. Около трети опрошенных сообщили, что им трудно просто отдыхать и бездействовать. Еще 20% не могут не отвечать на рабочие сообщения во время отпуска. При этом 32% отметили, что даже на отдыхе им важно заниматься чем-то полезным – спортом, учебой или культурными мероприятиями. Специалисты рекомендуют перестать считать отдых наградой и признать его необходимость наравне со сном и хорошей едой. Доллар на выходные 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
1: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
1: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
0: Сегодня, 6 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и днем плюс 21-23 градуса.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». Радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня добавим нашему лексикону немного музыкальности. Встречайте неодушевленные существительные мужского рода «ассонанс». Корни этого слова уходят в латыни. Буквально это слово обозначает «откликаться» или «звучать в лад». В русский язык этот термин пришел через французский, сохранив свой изящный шарм. Что же значит слово «ассонанс»? Это прием в литературе и музыке, когда в тексте намеренно повторяются одинаковые гласные звуки. Зачем? Ну, чтобы создать особое настроение, тягучесть или внутреннюю мелодию, без использования полноценной рифмы. Вот вам простой пример. Будто буря губит клумбы. Звук «у» создает здесь такое определенное напряжение. Говорите красиво, ловите созвучие, а я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это «Радио Лето». Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня мы заглянем в самое загадочное место в доме. И нет, не под кровать. Мы разберем кухонный шкаф, где порой, как в Бермудском треугольнике, бесследно исчезают крышки от контейнеров. Время вернуть контроль над кухней. С чего же начать? Тотальная эвакуация. Достаем вообще все. Шкаф должен остаться абсолютно пустым. Шаг второй. Правило трех коробок. Сортируем вещи по трем группам. Оставить, выбросить – это просроченные крупы, треснутая посуда. И коробка «Отдать». Туда отправляем дубликаты. Ну зачем вам три одинаковые чеснок отдавки? Шаг третий – вертикальное хранение. Хватит строить башни из сковородок. Храните формы для выпечки, крышки и доски вертикально, как книги. Для этого отлично подойдут обычные офисные накопители для бумаг. Знали? Кстати, о контейнерах – главной боли любого кухонного шкафа. Мой личный лайфхак – заведите для них одно простое правило. Храните их по принципу матрешки, один в один. А все крышки соберите в одну большую коробку или корзину рядом. И никаких поисков той самой единственной крышечки по утрам у вас не будет. А крупы пересыпайте в прозрачные банки. Так вы сразу будете видеть, когда заканчивается гречка, и избежите визуального шума от пестрых магазинных упаковок. Протрите полки, верните нужное на место и почувствуйте этот дзен. Порядок в шкафу, порядок в мыслях. А еще, судя по последним исследованиям, первый шаг к стройности и спокойствию. Но чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте «Радио Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Почему у большинства из нас звуки чавканья, например, вызывают легкое раздражение? Но есть ведь люди, которых эти звуки способны довести до неконтролируемой ярости. Сегодня расскажу вам про слово, которое объясняет эту реакцию. Встречайте, неодушевленное существительное женского рода – мисофония. Термин переводится с греческого буквально как «мисос» – «ненависть» и «фон». Звук, то есть ненависть к звукам. Это слово придумали еще в 2001 году американские исследователи, которые изучали людей, которых дико раздражают именно бытовые шумы. Главные триггеры – это чавканье, хруст чипсов, громкое дыхание или щелканье ручкой. В этот момент мозг ошибочно считывает звук как угрозу. В общем, если вас сильно раздражает то, как кто-то рядом с вами пьет чай, вы не злой человек, вы просто мисофон. И ваши нервы помогут беречь хорошие наушники. Запомнили? Мисофония – раздражение от конкретных звуков. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Только не здесь, только не в этой комнате.

Только видеть тебя.

0: Так обидеть тебя, так обидеть тебя.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Американские СМИ сегодня пишут о составе делегации, которая сопровождает Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера в поездках в Москву и Киев. Портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что на переговоры с президентом России прилетали также представители Совета нацбезопасности, Госдепартамента и Минфина США. С российской стороны во встрече в Кремле помимо Владимира Путина участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Axios также заявил, что планы дальнейших действий России и Соединенных Штатов будут объявлены Вашингтоном в ближайшие недели. Свердловские водители заявили о подорожании газа. В течение августа, в конце которого регион оказался в эпицентре топливного кризиса, стоимость литра выросла с 29,5 рублей до почти 40. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на своих читателей. Водители такси, автомобили которых переведены на газ, также говорят, что за лето газ для машин подорожал в полтора раза с 25 до 39 рублей. Напомню, в конце недели власти Свердловской области заявили о скорой стабилизации ситуации с топливом. И в конце недели эксперты озвучили в СМИ проблему перекупщиков бензина, которые искусственно повышают дефицит. На Урале начался массовый отлет кукушек. Об этом агентству «Новый день» рассказали в Висимском биосферном заповеднике. На зимовку улетают виды, которые питаются насекомыми. Это кукушка глухая и кукушка обыкновенная. Процесс орнитологи называют обычным и сезонным в Свердловской области. Средний возраст безработного в России составляет чуть больше 36 лет. Такие данные обнародовал Росстат. Каждый третий безработный входит в категорию молодежь до 25 лет. Лица в возрасте 50 лет и старше составляют около 19,5% безработных. Также больше 38% россиян в целом никогда не имели опыта трудовой деятельности.

0: европейского уровня и обследования в момент обращения в многопрофильной клинике «Парацельс».
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Сегодня 6 сентября, в воскресенье. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и днем плюс 21-23 градуса.
3: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Студия «Радио Лето». 98,9 FM.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Сегодня поговорим о том, как обычный подоконник может стать настоящим природным щитом для вашей квартиры. Доверяете ли вы очистку воздуха живым комнатным растениям? Если нет, стоит послушать, что же поставить на окно. Давайте честно, чтобы полностью избавить комнату от городской пыли, нам придется превратить дом в непроходимые джунгли из ста горшков. Один цветок чуда не совершит. И все же три зеленых супергероя способны заметно улучшить домашний микроклимат. На первом месте хлорофитум. Он абсолютно неприхотлив и быстрее всех улавливает ядовитый угарный газ. Это лучший выбор для кухни. Второе место – спатифилум, известный в народе как женское счастье. Его главное достоинство – способность мощно увлажнять сухой воздух в разгар отопительного сезона. Третье место – сансевьерия или щучий хвост, так его называют в народе. И это уникальный цветок. В отличие от остальных, он активно выделяет чистый кислород именно в темноте. Ставьте его в спальню, не пожалеете. И, кстати, новинка списков – замиокулькас, он же долларовое дерево. Его плотные листья эффективно фильтруют летучие органические соединения в рабочих кабинетах. Дышите чистым воздухом. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Ростовской области возобновили железнодорожное движение после атаки беспилотников. Как сообщил в своих соцсетях губернатор региона Юрий Слюсарь, поезда следуют в порядке очередности. Ранее власти Ростовской области заявляли, что из-за падения обломков беспилотника в Чертковском районе поврежден локомотив. В пути из-за этого задерживались 7 составов. По данным Минобороны, всего ночью ПВО уничтожило 258 беспилотников над 15 регионами, а также Черным и Азовским морями. На широкой речке отремонтируют улицу Соболева между госпиталем ветеранов войн и онкоцентром. Замена асфальта на участке длиной в 700 метров обойдется в 73 миллиона. Из-за напряженного автомобильного и автобусного трафика на этой улице много ям и трещин в асфальте, а в некоторых местах из-под покрытия торчит даже арматура. Кроме ремонта проезжей части запланирована и реконструкция тротуаров, пишет портал Е1. Футбольный «Урал» сегодня в Екатеринбурге сыграет с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Игра на поле Екатеринбург-арены начнется в 17:00. «Урал» в турнирной таблице идет на 5-м месте, «КамАЗ» расположился на 17-й строчке. Игра в воскресенье станет единственным домашним матчем «Шмелей» в сентябре. Дальше «Урал» ждет 4-матчевая выездная серия. Снова в Екатеринбурге болельщики смогут увидеть футбольный «Урал» только после 10 октября. Россиянам напомнили о том, что паспорт в залог услуг аренды оставить нельзя. В самом последнем пункте, в самом документе сказано, что паспорт ни в коем случае не может быть изъят и в том числе оставлен в залог. Исключение есть только в судебной практике. При получении спортинвентаря каких-либо услуг при взаимодействии с коммерческими организациями паспорт не может быть оставлен в залог, рассказали газете «Ру» в МВД. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Столкновение с препятствием сбоем не считается. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного, однако имеет преимущество в долгосрочной перспективе, подчеркивают ученые. Официальный доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100,57.
2: Сегодня, 6 сентября, в воскресенье. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду и днем плюс 21-23 градуса.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: Радио Лето. Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы 235 0905. Радио Лето.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
0: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Здравствуйте. Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях. Как заявил глава федерального Минтранспорта Андрей Никитин, ведомство ведет переговоры о заключении двустороннего соглашения. Разрешить заезжать на автомобилях вместимостью до 8 человек планируют сразу на 5 КПП. Технически они уже готовы к работе, пишет РБК. Россия и Китай обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого Россия Российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России. Учитель из Нижнего Тагила, которая уволилась из школы из-за поведения восьмиклассника, опровергла часть заявлений СМИ. Фейком преподаватель назвала информацию об угрозах домогательств со стороны школьника. Об этом пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на интервью, которое учитель дала областной газете. Преподаватель добавила, что конфликт с учеником все-таки был. Напомню, резонанс истории достиг федерального уровня. Расследование заведенного уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Суббота в Екатеринбурге оказалась самым теплым 5 сентября за последние 15 лет. Дневной максимум накануне составил плюс 25,6 градуса, а среднесуточная температура была почти на 6,5 градусов выше нормы. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Днем в субботу самая низкая температура на территории области была в Кытлыме и Североуральске – около плюс 22. Максимальную температуру плюс 26 зафиксировали в Алапаевске. Четверо россиян вышли в четвертый круг US Open. Это теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов. Также борьбу в следующем туре открытого чемпионата США продолжат россиянки Мира Андреева и Анна Калинская. Диана Шнайдер и Екатерина Александрова свои поединки проиграли. Интерфакс напоминает, что действующим победителем US Open среди мужчин является испанец Карлос Алькарас, а действующей чемпионкой среди женщин остается Арина Сабаленко из Беларуси. Астрономы рассказали об очередном звездном дожде, который уже можно наблюдать с Земли. Пик активности Эпсилон Персеид будет в ночь с 9 на 10 сентября, но при этом полный период наблюдений за потоком длится 2 недели – с 5 сентября и по 21 число. Метеоры в этом потоке самые быстрые и летят со скоростью 64 км в секунду. Официальный доллар на выходные понедельник 86,59, евро 100,57.
0: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона Вокзальный снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефилова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.
3: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы замечали, как сильно нас раздражает, когда незнакомец в очереди встает к нам слишком близко? В науке у этого состояния есть четкое название – проксимика. Это слово произошло от латинского «proximus» – «ближайший». Придумал его еще в 60-х годах американский антрополог Эдвард Холл, который доказал, расстояние между людьми – это важнейший инструмент общения. Но вы же знаете, что у каждого из нас есть такая личная зона примерно от полуметра до метра. И если чужак пересекает эту границу, мозг мгновенно выбрасывает в кровь гормоны стресса. Используем проксимику осознанно. Если вы хотите расположить к себе собеседника, забудьте про похлопывание по плечу и держитесь на расстоянии вытянутой руки. Это покажет ваше уважение, моментально снимет у человека подсознательную тревогу и вызовет доверие. Запомнили? Проксимика – это область науки, которая изучает то, как люди используют пространство и дистанцию во время общения. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов.
1: Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
0: Новости.
2: Добрый вечер. Американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Киеве с Владимиром Зеленским. Кадры прибытия американских переговорщиков на вокзал в Киеве и встречу с представителями руководства Украины выложило в Телеграм украинское издание «Униан». РБК отмечает, что это первый визит Уиткофа и Кушнера на Украину. Накануне они встретились в Кремле с президентом Путиным. Переговоры шли почти три часа, были содержательными, конструктивными и откровенными. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, переговорщики обещали использовать в контакте с Киевом полученные от президента Путина наблюдения и оценки по урегулированию. ГАИ усилила наряды ДПС во многих регионах России в начале осени. Основное внимание инспекторы уделяют нетрезвым автомобилистам. В некоторых регионах проводят сплошные проверки. На отдельных участках дороги сотрудники ДПС останавливают все проезжающие автомобили. За управление в состоянии опьянения грозит штраф 45 тысяч рублей, лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное такое нарушение грозит уголовная ответственность. Первоуральск и Серов стали городами трудовой доблести. Почетный статус также присвоен челябинскому городу Копейску. Решение принял Российский оргкомитет Победы. Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил жителей этих городов. По его словам, это признание огромного вклада, который уральцы внесли в Победу. В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны, первоуральские трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры и зажигательные смеси, а в Копейске уголь и боеприпасы. Теперь в Уральском федеральном округе 15 городов трудовой доблести. Футбольный Урал сегодня принимает дома КамАЗ из Набережных Челнов в 10-м туре Пари Первой Лиги. Начало игры в 5 вечера по времени Урала. После 9 туров Первой Лиги Урал набрал 15 очков, занимает 7-е место в турнирной таблице. КамАЗ с 5 очками на 17-й строчке, пишет «Спортэкспресс». Игра на Екатеринбург-арене станет единственным домашним матчем екатеринбуржцев в сентябре. Дальше будет 4-матчевая выездная серия. Снова в Екатеринбурге Урал будет играть только после 10 октября. В прямом эфире сегодняшнюю игру покажет телеканал Матч ТВ. Также трансляции будут на платформах Кинопоиск и ОККО, в официальной группе Лиги в соцсети ВКонтакте. В Китае запустили детский сад для роботов. Это экспериментальный центр в Пекине, где машины осваивают движение без заранее прописанных человеком инструкций. В отличие от распространенного метода, когда каждое действие демонстрирует оператор, здесь роботы самостоятельно ищут алгоритм через тактильные ощущения. Столкновение с препятствием не считается сбоем и становится учебным материалом. Способ обучения роботов в условном садике пока медленнее имитационного обучения, но дает преимущество в долгосрочной перспективе, считают ученые, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
0: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

А еще иногда очень хочется продлить выходные, согласитесь. Вот выключить телефон и сбежать от суеты. И психологи называют вот этот самый вечер понедельника моментом, рубежом адаптации. Первая рабочая дистанция недели уже позади, и вечер принадлежит только нам. Движемся дальше, делаем вечер уютнее и включаем романтичный трек от группы «Звери» прямо сейчас. Люся Чеботина и группа «Пицца» ждут вас дальше на радио «Лето».

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. 1 сентября – это время новых стартов, но для нашей психики возвращение к делам после отдыха – это ощутимый стресс. Ученые называют его синдромом декомпрессии. Организм, привыкший к расслаблению, не может мгновенно взять и включиться на максимум и требовать от себя сверхпродуктивности в первый же день – это просто не экологично. Поэтому главный лайфхак для первых дней – осознанно снизить планку. Включаем режим энергосбережения и не пытаемся сделать все и сразу. Начните с мелких, рутинных задач, которые не требуют сильного ментального напряжения. Ну, например, наведите порядок на рабочем месте, удалите лишние письма, составьте легкий план. Даже простое обсуждение летних впечатлений с коллегами за чашкой чая, например, это важная часть мягкой адаптации, а не потери времени, между прочим. И чтобы переход не казался резким, используйте метод якорей. Перенесите кусочек отдыха в текущие будни. Например, поставьте на видное место приятную мелочь. Принесите любимый летний чай или выйдите в обед на прогулку на свежий воздух вместо привычного листания телефона. Наш мозг должен увидеть, что с окончанием отпуска приятные моменты не заканчиваются. И самое важное, обязательно вовремя заканчивайте рабочий день. Берегите свой ресурс. Дела будут всегда, а вот внутреннее спокойствие на первом месте. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Идея есть, она вброшена, в том числе в публичное пространство, отметил Рябков. Но говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением. Напомню, накануне президент Путин провел переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткофом. Он рассказал обстановку в зоне боевых действий, подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. Но в Кремле ранее указывали на то, что пока речь о новых инициативах по регулированию конфликта на Украине не идет. В Екатеринбурге сегодня днем заметили дым недалеко от вокзала. Житель микрорайона «Вокзальный» снял видео, на котором горит крыша одного из промышленных зданий. В МЧС области подтвердили, что им поступил вызов с улицы Стрелочников. Произошло возгорание в ангаре на площади 10 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия спасателей. На происшествие реагировали 3 единицы спецтехники, 9 человек личного состава. Пострадавших нет, отметили в МЧС, пишет Ядин. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю. Об этом сообщили в Уральском гидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след в Свердловской области образует циклон в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине предстоящей недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Ядин. У молодых отцов может возникать послеродовая депрессия. Об этом рассказал агентство «Москва», кандидат психологических наук, специалист Пироговского университета Владислав Сотников. Перинатальный психологический дистресс может начаться еще во время беременности партнерши. Его симптомы, в том числе раздражительность, эмоциональная отстраненность, повышенная конфликтность, уход в работу, стремление меньше находиться дома, пишет Лента.ру. Помогает грамотно подобранная психотерапия. Также в сложный период после рождения малыша супругам надо стараться бережно и внимательно относиться друг к другу. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла серебро международного турнира в Токио в воскресенье 6 сентября. Бронзу завоевала другая российская фигуристка Анна Фролова. Победила в турнире японка Мао Симада. Ранее российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали первое место на турнире. Днем ранее российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов заняли первое место на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в танцах на льду, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный курс доллара 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. Сегодня расскажу про такую маленькую штучку, которая в детстве до слез пугала нас в поликлинике. Встречайте неодушевленное существительное мужского рода – скарификатор. Слово латинское, в буквальном смысле означает «царапаю» или «надрезаю». А оно, в свою очередь, произошло от греческого «скарифос». Так в древности называли заостренную палочку для рисунков по воску. Итак, что же такое скарификатор? Это миниатюрный колющий инструмент с острием, предназначенный для поверхностного прокола кожи и забора капиллярной крови. И, конечно, вы могли его видеть в любом процедурном кабинете детской поликлиники или диагностической лаборатории. Правда, сегодня на смену старым железным копьям пришли современные пластиковые кнопки-скарификаторы. Они прокалывают кожу за доли секунды и почти не оставляют боли. Запомнили? Скарификатор. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Выпуск представляет ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс. Новости.
1: Добрый вечер. Российским водителям не следует рассчитывать на удешевление бензина в ближайшее время, заявила директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Анна Уткина. По ее словам, дальнейшая динамика цен будет зависеть от объемов переработки и возникновения перебоев в работе НПЗ. Возможные колебания цен на горючее не превысят 1-2%. Сегодня главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания продолжит обеспечивать стабильные поставки бензина. Все ее АЗС работают. Добавлю, что в Екатеринбурге всего 3 заправки Роснефти. Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что основная масса независимых АЗС в стране уже обеспечена горючим, их количество в перспективе будет наращиваться. Между тем, ситуация с многочасовыми очередями в Свердловской области дошла до разборок с пистолетами. Среднеуральская автомобилистка, простояв 4 часа на заправке, решила сама бороться с автохамами и вышла с пневматическим пистолетом. Ее личность установили. В полиции она сдала пистолет, получила протокол о мелком хулиганстве. Стоит отметить, что в тяжелой ситуации с бензином пробки на АЗС никак не регулируются. Многие водители прорываются к заправкам без очереди. Также появились перекупщики, продающие бензин в канистрах. В пятницу на одну из заправок в Екатеринбурге приехала группа быстрого реагирования, следить, чтобы водители не заливали бензин в канистры. Утром на улице Вилонова в пионерском поселке Екатеринбурга тушили пожар в жилом доме. На третьем этаже горела квартира на площади 10 квадратов. До прибытия пожарных из дома сами эвакуировались 10 человек. По данным МЧС области, информации о пострадавших нет. На месте работали 3 единицы спецтехники, 8 спасателей. За сутки в регионе произошло 16 пожаров, 7 из них в жилом секторе. Также сегодня днем в микрорайоне Вокзальный горел ангар на улице Стрелочников. Пожар потушили до прибытия спасателей, пишет Ядин. 2-летний малыш попал в больницу после ДТП в Екатеринбурге. На виде на улице Мельникова в субботу 5 сентября столкнулись Kia Rio и Toyota, в которой в этот момент был ребенок. Его доставили в 9-ю детскую больницу. На месте аварии автоинспекторы провели замеры, опросили участников. По предварительным данным, водитель Kia не предоставил Toyota преимущества в движении. Оба водителя были трезвыми. Малыш избежал серьезных травм благодаря тому, что находился в автокресле, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на ГАИ. В Свердловской области продолжается нашествие медведей. В основном их замечают на севере региона. В воскресенье зверя заметили в Ивделе, возле колонии поселения 57. Его сняли на видео из автомобиля. Медведь не подошел к машине, побежал прочь. При этом, судя по видео, он ранен. Не мог наступать на одну лапу, двигался на трех. Ранее на улице Ивделя уже выходили медведи. 6 августа самка с медвежатами бегала по дороге в частном секторе. На этой неделе медведь выскочил на Полевской тракт, задел автомобиль, в котором была семья. Не раз медведи видели также в Краснотуринске. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
0: Реклама.
2: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
3: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
2: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Познакомлю

0: Чувство, когда сердцебиение учащается, а слова начинают вылетать из вас со скоростью пулемета. Вы пытаетесь высказать мысль, но вместо этого только заглатываете воздух. Почему мы тараторим, когда волнуемся? Ну, дело в том, что наш мозг включает режим «бей или беги» и требует побыстрее избавиться от стресса. Но хорошая новость в том, что этот процесс можно остановить. И вот три простые шага, которые помогут вернуть контроль над речью прямо во время разговора или выступления. Первое. Когда кажется, что нужно говорить быстрее, сделайте ровно наоборот. Намеренно растягивайте гласные. Удлиняйте слова всего на долю секунды. Для слушателя это незаметно, а для вашего мозга это сигнал. Мы в безопасности, спешить некуда. Второе. Почувствуйте стопами пол. Напрягите и расслабьте свои икры или сожмите пальцы в кулак в кармане. Хорошенько, так знаете, мощно и разожмите. Лишний адреналин уйдет в тело, а не в голосовые связки. И третье. Правило с запятой. Каждый раз, когда хочется проглотить окончание фразы, ставьте мысленную точку. Делайте микровдох. Не бойтесь тишины. Пауза в 2 секунды выглядит со стороны не как растерянность, а как уверенность и вес каждого вашего слова. Просто сделайте один глубокий вдох животом, замедлитесь и помните, что ваши слова слишком важны, чтобы их проглатывать. Ну, чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте радио «Лето». И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день в вашей жизни здоровым и желанным.
1: «Вкус жизни». Вы слушаете «Радио Лето».

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, сообщили в Уралгидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след Свердловской области образует циклон, который формируется в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине недели, к 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают богатый урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Е1. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги с сухим счетом 2-0. Матч 10-го тура «Пари» первой лиги прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена» в воскресенье. Первый гол забил нападающий Денис Боков на 32-й минуте. Также отличился форвард Мартин Сикулич, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, «Урал» набрал 18 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и Китай могут разрешить своим гражданам взаимные поездки на личных автомобилях. Проект соответствующего двустороннего соглашения находится на стадии согласования. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, пишет агентство ТАСС. Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы на машинах до 8 мест через ключевые пункты пропуска. В числе таких пунктов Забайкальск, Краскино и Каникурган. Стороны также обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские водители в России. В Свердловской области началась прививочная кампания против гриппа. Особенно важно привить людей из групп риска. Это дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Также прививки необходимы медикам, учителям и призывникам. В прошлом году заболеваемость среди непривитых людей была в 23 раза выше, чем среди тех, кто сделал прививку, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эксперты советуют свердловчанам пройти вакцинацию до конца октября. Чтобы избежать серьезной эпидемии, планируется привить 65% населения или более 2,5 миллионов жителей Свердловской области. Аномальное тепло задержится на Среднем Урале на всю предстоящую неделю, сообщили в Уралгидромете. Возможны отдельные незначительные дожди, преимущественно на севере и западе региона. Дождевой след Свердловской области образует циклон, который формируется в районе Самары-Оренбурга. Температура немного понизится в середине недели, 9-10 сентября. Между тем, жители Свердловской области собирают богатый урожай опят. В соцсетях свердловчане делятся снимками с полными корзинами грибов, пишет Е1. Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге после обращения купивших билеты, пишет РБК. В одной из жалоб говорится, что заявитель приобрел билет на концерт Уэста на 10 октября на стадионе «Газпром-Арена» в Петербурге. Но из официальных заявлений администрации площадки стало известно, что указанное мероприятие состояться не может, так как договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был. По словам заявителя, ему отказались вернуть деньги за билет. Он невозвратный и был приобретен по акции. Роспотребнадзор усмотрел в этих действиях нарушения, пишет Лента.ру. Футбольный «Урал» дома обыграл «КамАЗ» в 10-м туре первой лиги с сухим счетом 2-0. Матч 10-го тура «Пари» первой лиги прошел на стадионе «Екатеринбург-Арена» в воскресенье. Первый гол забил нападающий Денис Боков на 32-й минуте. Также отличился форвард Мартин Сикулич, пишет «Спорт-экспресс». Таким образом, «Урал» набрал 18 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «КамАЗ» на 17-м месте с 5 очками. Официальный доллар 86,59, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Завтра, в понедельник, 7 сентября, в Екатеринбурге будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 27, плюс 29 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: твоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите: «Включи радио «Лето».
1: Я поднимаю руки высоко, чувствуя свет. Я выпью за тех, кто с нами был.

себя я себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, как

0: слушаете радио «Лето» в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.